Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Главрадио.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: И кто любовь эту выдумал, ты не знаешь о ней, пока ты мал.
1: Номер 4.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124 770 047 19 19.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio. Love Radio. Love Radio. Love Radio.

0: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

7 утра в Москве. Большой привет всем и доброе утро, друзья! Здравствуйте! Рад вас приветствовать здесь на волнах Лав Радио. Меня зовут Макс Лабин. Буду этим утром вместе с тобой, да и днем, в принципе, тоже. Пока что наливаем себе крепкого кофе и слушаем музыку.

0: Понятное дело, что же там внутри ноет и болит. Это сердце, которое влюблено в другое сердце, которое, очень возможно, тоже влюблено в обратную сторону. И эта взаимность, конечно, всегда очень сильно радует. Звонки тоже радуют здесь в эфире Love Radio. Работает обычный человек всех нас, рано просыпающихся. Доброе утро, друзья. Здравствуйте, я Макс Фабиан. Приветствую вас на волнах любви. Ну и, конечно же, приглашаю дальше в наше музыкальное путешествие.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Абсолютно точно уверен, что, как и погода, наш сегодняшний эфир, плейлисты, в принципе, настроение будут просто на высоте. До конца часа с нами Кунгс, Теобилос, Лондон, Galaxy. Чуть раньше здесь Дуа Липа, Гудзини. Еще раньше Феникс, Вервульф.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сочи.
0: Это Love Radio, здесь звучат саундтреки настоящей любви.
3: Реклама. Новая методика имплантации зубов во Владимире в стоматологии «Мандарин». Все зубы за 5 дней без костной пластики, разрезов и швов. Прием ведут челюстно-лицевые хирурги с опытом работы в Германии, Швейцарии, Сербии. Берем самые сложные случаи, даже если вам отказали в других клиниках. Иногородним пациентам предоставляется бесплатное жилье. Стоматология «Мандарин». Запись на бесплатную консультацию и обследование по телефону 99 99 91. 99 99 91. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Композитные бассейны «Франмер» – воплощение лучших мировых технологий. Широкий модельный ряд бассейнов и впечатляющая цветовая гамма. Позвольте себе только лучшее. Сезон выгодных предложений на композитные бассейны «Франмер» только у официального дилера в Иванове. Компании «Аквамастер». Куконковых 54. Телефон 92-98-26. Город Иваново.
5: Ох, до моря 5 часов лета.
6: А до Суздаль-Аква ехать 40 минут.
5: И денег на семью надо.
6: А в Суздаль-Аква билеты от 600 рублей. Привыкайте к удобному отдыху рядом. Аквапарк Суздаль-Аква. Курорт без забот. Подробности на aquasuzdal.ru.
7: В медицинском центре МРТ-диагностика на Лежневской 96 ведет прием доктор медицинских наук, профессор, врач-невролог с 40-летним стажем Леньков Вячеслав Викторович. Доверяйте свое здоровье квалифицированным специалистам Иваново. 93-33-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Иванове 26-33-00.

0: Безнадега.ру — это не про Риану и не про Келлина Харриса, тем более уж не про их совместку We Found Love. Эти ребят нашли любовь в самом безнадежном месте. Ну а мы же с тобой нашли гороскоп, который, надеюсь, тебя сегодня очень порадует.
1: Гороскоп.
2: Овны.
0: Сегодня возможны незапланированные траты.
2: Тельцы.
0: День благоприятен для старта новых проектов.
2: Близнецы.
0: Мечтайте, даже самые смелые фантазии скоро начнут сбываться.
2: Раки.
0: Вашим легким необходим воздух, причем желательно морской.
2: Львы.
0: Решительный шаг может перевернуть все в лучшую сторону. Действуйте.
2: Девы.
0: Внимание к деталям откроют новые возможности.
2: Весы.
0: Важное решение сегодня – ваш шанс завтра.
2: Скорпионы.
0: Возможность что-то изменить может обозначиться уже сегодня. Это то, что вам сейчас нужно.
2: Стрельцы.
0: Не стоит торопить события, все идет своим чередом.
2: Козероги.
0: Вас ждет незабываемый день. Обращайте внимание на знаки судьбы, их будет очень много.
2: Водолеи.
0: Полностью посвятите себя работе, пора выложиться на все 100.
2: Рыбы.
0: И что же, рыб, начните свой день со звонка близким, и тогда все пойдет отлично. Кстати говоря, можно всем знаком зодиака это пожелать. Ну и хорошей музыки впереди. Беовульф, Феникс, оставайся с нами.
1: Гороскоп. В эфире Лав Радио.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал.
1: Номер 4.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня утром в Иванове пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 18 градусов. Днем облачно с прояснениями, 21 тепла и без осадков.
3: Реклама. Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство. Лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Дачный сезон начинается с удачи. 24 мая в 12:00 в текстильном центре Рио Иваново розыгрыш теплицы и дачных призов среди покупателей. Участвовать просто. Обменивайте чеки от 1000 рублей на купоны розыгрыша. Удачные подарки в Рио. Розыгрыш теплицы и других дачных призов. 24 мая в 12:00. Организатор акции ОСК. Орган 1279-1979. Срок акции 26.04.05.2026. Информация об организаторе акции. Правила проведения. Лизер призов в сроках имеете. Получение уточните телефон 8-49-23-40-53.
6: Хочется, чтобы вечер сегодня был по-настоящему вкусным? Тогда вам в магазин морепродуктов «Раков». Свежие раки, креветки, мидии, крабы и рыба. Все уже ждет вас. Забегайте по дороге домой или оформляйте заказ заранее. Магазин морепродуктов «Раков». «Раков». Когда хочется действительно вкусного. Иваново, улица Лежневская, 46. Раков37.ру.
7: Индивидуальный предприниматель Коробов Роман Валерьевич. ОГРН П 318-332-800-020-659.
8: Летние детские каникулы от World Class. Мастер-классы, квесты, эстафеты, бассейн, спортивные игры, выездные мероприятия и вкусное питание от ресторана. Для детей от 6 до 12 лет. Подарите ребенку яркое лето. Телефон 939-929. 939-929.
9: Станет ваш успех легендой, если повезло с арендой. Торговый центр «Шуйский текстиль» предлагает в аренду помещение с высокой проходимостью и большой парковкой, со свежим ремонтом и выгодными условиями. Наши площади идеально подойдут для магазинов, общепита, офисов, салонов, ПВЗ. Телефон в Шуе 448-42. Звоните нам 448-42.
10: В клинике «Альянс Дент» вас ждет опытный врач-ортопед Матузнова Нина Дмитриевна. «Альянс Дент» – идеальная улыбка – наша работа. Улица Постышева, 56. Запись по телефону 8-902-222-79-72. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Иванова, выдыхай. Здесь не надо быть кем-то другим. Баланс, когда шторм внутри утихает. Любовь, когда вкус хочется повторить. Интуиция, когда душа просит праздника. Билыч. Шереметьевская миля, профсоюзная 4. Пространство, где ты просто есть. Не думай, чувствуй. 222-002.
12: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
13: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. 12-й проезд, 25. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
14: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Иванове 26 33 00.

0: Без притяжения в этой работе это Паул и его Нирвана. Мы с тобой находимся в таком же примерно состоянии. Кто от того, что только проснулся и еще не понял, что происходит в этой жизни. Происходит музыка и, собственно, сама жизнь. Происходит весна на дворе. 7:50 в Москве. Провожаем час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Действительно, крепкий кофе никому не помешает этим утром, мне в том числе. Ну а до конца этого часа мы с тобой вдохновимся под трек «Галаксия», такому, кстати, Опилос Лондон и Бритни Спирс. Ее «Токсик» тоже будут, так что просыпаемся, доброе утро и продолжаем наш день.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. Плюс.
4: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
5: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
7: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
13: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
14: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
15: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
16: Лайф-арена.
15: Премия Муз-ТВ «Движение».
16: Категория 16+.
17: We'll be right back.

0: Банки рассказали, что делать при ограничении мобильного интернета. Власти готовят новые послабления для многодетных семей. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. При ограничении мобильного интернета в праздники банки рекомендуют клиентам подключаться к Wi-Fi, настроить пуш-уведомления и иметь при себе наличные. Вход в приложение на телефоне лучше заранее настроить по биометрии или короткому коду. Минтранс будет рекомендовать регионам с 30 июня ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи, в которой воспитываются четверо и более детей. Напомню, в настоящее время в большинстве субъектов такие семьи могут бесплатно парковать только один автомобиль. Окончательное решение принимают местные власти. В Минздраве назвали самое полезное мясо для шашлыка. Это нежирная свинина и баранина. Диетологи рекомендуют сочетать их с овощами для уменьшения нагрузки на пищеварительную систему. По словам специалистов, максимально в день можно съедать не более 400 граммов шашлыка. Оптимальная порция в два раза меньше. В издании Men's Health назвали самые заметные сериалы первой половины года, которые стоит посмотреть. В список попали такие проекты, как «Его и ее», «Молодой Шерлок», «История любви», «Скарпетта», «Клиника», «У Марго проблемы с деньгами», «Река Мадисон» и «Рыцарь семи королевств». Какие наряды стали лучшими на Метгала-2026? Узнаешь на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного, так что обязательно забегай. Житель Америки потянулся 12 412 раз за день и установил новый мировой рекорд. Ксавье начал тренироваться 3 года назад, изначально, чтобы просто обогнать друга, а потом захотел обойти и прошлого чемпиона. К слову, тот потянулся на 67 раз меньше. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
1: Если ты не умеешь подтягиваться на перекладине, то подтягивайся хотя бы в знаниях, ну или, не знаю, в каких-то других дисциплинах. Главное, не стой, не сиди на месте. BTS Swim на старте этого часа, дальше Эбен Холл, ну и я, Макс Фабиан, подтягиваюсь вместе с тобой.

0: Календарь в эфире Love Radio. Молодые люди, учимся у Косты, Лакосты признавать правоту девушек, хотя в отношениях это точно поможет. Почаще так делайте, и, в принципе, подольше отношения ваши сохранятся в безопасном каком-то в своем формате. Косте Лакосте говорим спасибо за мысли, за инсайты. Тем временем в Москве уже ровно 8 часов 21 минута. Отправляемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и, конечно же, в отношениях лучше всего взаимопонимание, а не потакание чьим-то интересам и манипуляция. Ну, а, конечно же, хорошая музыка, мне кажется, может наладить любые отношения. Вот, например, до конца часа с нами Never Letting Go танцевалка от Элек, Джули Чёрч и Гриффин. Чуть раньше Whistle, это Джек Джонс, Калум Скотт. Ну и совсем скоро дискотека Вария, Вон Амур, Кукла.
2: И кто любовь эту выдумал, ты не знаешь о ней, пока ты мать.
0: Слушай Love Radio и лови саундтреки твоей любви.
3: Реклама.
4: Унидом. Счастье в каждый дом.
5: Есть повод для радости. Цены в Унидоме не растут, а падают. Только с 4 по 8 мая. Оптовые цены на все. Все! Все!
6: Новая методика имплантации зубов во Владимире в стоматологии «Мандарин». Все зубы за 5 дней без костной пластики, разрезов и швов. Прием ведут челюстно-лицевые хирурги с опытом работы в Германии, Швейцарии, Сербии. Берем самые сложные случаи, даже если вам отказали в других клиниках. Иногородним пациентам предоставляется бесплатное жилье. Стоматология «Мандарин». Запись на бесплатную консультацию и обследование по телефону 99 99 91. 99 99 91. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Хотите вывести швейный бизнес на новый уровень? Трансметалл поможет. Современное швейное оборудование от мировых брендов, оригинальные запчасти, надежное обслуживание и сервис. Ваш успех начинается с Трансметалл. Иваново, Свободы 52, телефон 35 30 30.
7: Мам, знаешь, почему роботы любят лето?
8: Ну, почему?
7: Потому что летом я их буду собирать.
8: Где? Дома?
7: На летней смене. В Инжиниум.
6: Подарите вашему ребенку незабываемое лето в Инжиниум МГТУ имени Баумана. Здесь весело и полезно. Игры, квесты, интересные мастер-классы и увлекательные занятия по робототехнике и 3D-моделированию. Звоните 30 80 80 и подарите вашему ребенку лето, полное открытий. Инжиниум. Лето, которое любят дети.
9: Уже более 20 лет компания «Аквамастер» строит бассейны, сауны и хамамы. Наша команда опытных специалистов поможет вам на каждом этапе, от идеи до реализации. Мы используем современные технологии и только качественные материалы проверенных производителей. «Аквамастер». Доверьтесь профессионалам. Куконковых 54, телефон 92 98 26.
10: Город Иваново.
6: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
11: Мир плитки, Воздвиженки, мир плитки, Воздвиженки, Воздвиженки, мир плитки, и это надо знать.
12: Вход в переулок Степанова.
13: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
6: Интернет в частный дом «Спутник Плюс». Подключим там, где другие не могут. Звони 20 30 20. «Спутник Плюс». 20 30 20.
9: Наша сантехника в каждый дом. Ваш дом. Чтоб уютно было в нем. Телефон 95 42 42. Магазин сантехники «Ваш дом». Ташкентская, 42.
14: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. 12-й проезд, 25. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
15: Телефон рекламной службы Love Radio в Иванове 26 33 00.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
5: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс» новый уровень комфорта и безопасности, брутальный силуэт, притягивающий взгляды, умные технологии для максимального комфорта, уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
8: Летние детские каникулы от World Class. Мастер-классы, квесты, эстафеты, бассейн, спортивные игры, выездные мероприятия и вкусное питание от ресторана. Для детей от 6 до 12 лет. Подарите ребенку яркое лето. Телефон 939-929. 939-929.
9: В клинике «Альянс Дент» вас ждет опытный врач-ортопед Матузнова Нина Дмитриевна. «Альянс Дент». Идеальная улыбка – наша работа. Улица Постышева, 56. Запись по телефону 8-902-222-79-72. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ночь! Время для вкусного! Пиццерия «Папа Джонс» теперь доставляет до 3 ночи.
11: Индивидуальный предприниматель Айдинжан Шан Степанович. УГРНП 323-774-600-385-730. Город Иваново.
12: Хотите ощутить настоящий премиальный комфорт? Автомобили «Эксид». Выбор тех, кто ценит качество и статус. В «Эксид Центр Юг» представлен полный модельный ряд. Компактный LX, большой семиместный VX, гибридный автомобиль «Экслантикс» и бестселлер кросс-купе «Эксид RX». Высокие стандарты качества, гарантия 7 лет или 200 тысяч километров. Выбирайте новый уровень на дороге. Пройдите тест-драйв у официального дилера «Эксид Центр Юг» по адресу Иваново, Загородная, 6, телефон 33-44-44. Гарантийный срок на автомобиль «Эксид» составляет 7 лет или 200 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, за исключением отдельных узлов, агрегатов и их частей.
13: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Иванове 26-33-00.

0: Здесь на волнах Love Radio «Залип на тебе» поет ребята Tomorrow Together. Здесь на волнах Love Radio можно, конечно, залипнуть на хорошую музыку, крутые треки. Я думаю, что это мы и сделаем до конца часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В ближайшие 10 минут будем залипать под звонку и Ханну. Трек «Я не я» и Дэвид Гетта и Сэм Мартин совместно «Lovers on the Sun» появятся в самом финале часа. Так что обязательно оставайся с нами. Лучшие саундтреки твоей любви уже ждут тебя.
2: Реклама. Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
8: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Плюс. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru.

0: 9 утра в Москве.
1: Love News.
2: Средняя ставка по ипотеке увеличилась. Ученые назвали преимущество жаворонков перед совами. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Средняя ставка по ипотеке превысила 10%, а средневзвешенный срок кредитования составил 23 года 10 месяцев. Это следует из данных Центробанка. После того, как ЦБ резко поднял ключевую ставку до 21%, граждане почти перестали брать рыночную ипотеку и по большей части переключились на семейную. Однако с февраля правила ее предоставления изменились, на этом фоне сложился повышенный спрос. Себастьян Стэн и Анна де Армас отметятся в триллере под названием «Безнаказанность». Действие событий в квартире происходит в конце 20 века. Главный герой – наемник, работающий на неправительство.

0: государственную организацию и дипломатка оказываются в самом центре геополитических интриг. Съемки ленты скоро начнутся. Включая лав-радиочат на Муз-ТВ по четвергам в 4 часа дня по Москве и по пятницам в 9 утра. Смотри специальную подборку клипов и общайся прямо в эфире. Отсканируй QR-код с экрана или найди отдельный пост в группе Лав-радио ВКонтакте и оставляй свои признания в любви или сообщения о знакомстве. Лучшие послания прозвучат еще и в вечернем эфире по средам. Категория 16+. Привычка рано вставать по утрам связана с более высоким уровнем удовлетворенности жизнью и стабильным эмоциональным фоном. Как выяснили иностранные ученые, жаворонки более устойчивы к ментальным проблемам, а вот совы чаще страдают от симптомов депрессии и склонны к плохим привычкам. Специалисты также обнаружили связь между биологическими часами и характером. Кто рано встает, тот обладает большим уровнем самодисциплины и организованности. А вот любители поспать чаще всего экстраверты и открыты к новому опыту. Это были новости Лав Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня.
1: Получается, все правильно. У нас, у жаворонков, есть преимущество перед совами. Его мы прямо сейчас реализуем. Хорошей музыкой Offenbach Miles Away. На старте этого часа дальше Holy Flame Tanu. Ну и я, Макс Фабиан, пойду заварю себе кофе.

0: Соня Фалера, Дио Липоп и Баскомп на волнах Love Radio. Think About Us. Думаю о нас, поет девушка здесь в этом треке. Ну, конечно же, когда у тебя сердце, твое сердце принадлежит другому, и это взаимно, всегда хочется думать о именно о вас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А еще о вашем совместном досуге, о будущем и вообще о всех прекрасных моментах, которые можно провести, организовать и провести вместе. Скоро вторая часть майских праздников. Я думаю, что многие уже построили планы, да? Ну и хорошая музыка, конечно же, добавит тебе идей и атмосферы, настроение в том числе. Lovers in the Past Life до конца часа. Это Келлин Харрис, Dragon Ball Man. You and me, we were lovers in a past life. Чуть раньше давим на газ вместе с Зивер.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: И совсем скоро Дима Билан, Анасти, их новинка «Эпилог».
3: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза...
0: Слушай Love Radio и открывай саундтреки твоей любви.
4: Реклама. Станет ваш успех легендой, если повезло с арендой. Торговый центр «Шуйский текстиль» предлагает в аренду помещение с высокой проходимостью и большой парковкой, со свежим ремонтом и выгодными условиями. Наши площади идеально подойдут для магазинов, общепита, офисов, салонов, ПВЗ. Телефон в Шуе 448-42. Звоните нам 448-42.
5: С 12 до 16 в Иванове случается чудо. Сет-обед от шефов Билч. Это не бизнес-ланч, это гастрономическое путешествие на тарелке. Авторская кухня, от которой хочется петь. Современно, эмоционально, со вкусом. Верни себе вкус к жизни в середине дня. Профсоюзная 4, Билч. Не думай, чувствуй. 222-002.

0: Ресторан «Наш двор», когда хочется вкусненького. Бизнес-ланч от 350 рублей и быстрая доставка. Подробности по номеру 45 44 33.
1: ООО «Наш двор». УГРН 124 37 40 7308. Город Кохма.
2: Откройте для себя потолки нового поколения. Глянцевые, матовые, сатиновые, парящие и теневые. Потолки для вашего интерьера. Потолки 37! Мы гордимся тем, что вы выбираете нас уже более 12 лет и приглашаем в новый шоурум на Типографской 6. Только до конца месяца воспользуйтесь эксклюзивной скидкой. Звоните 57 74 24 и посетите наш сайт потолки37.рф.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Иванове 26 33 00.

0: Мощная коллаборация Дон Толивер, Доджа Кэт здесь на волнах Love Radio. Lose my mind, теряю самообладание, когда вижу тебя, ну или не знаю, что можно увидеть у человека, что захочется сразу отобрать. Не знаю, круассан или какой-нибудь бутербродик, почему бы и нет. Мы же движемся с тобой вперед, и я напомню всем, что мы не забываем, что слушаем любимую радиостанцию и смотрим, а также смотрим интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз ТВ. Это модная подборка клипов и возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви или, например, сообщение о знакомствах попадут в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Так что слушаем Love Radio, смотрим Love Radio чат на Муз ТВ по четвергам в 16:00. Это категория 16+. Ну а впереди у нас Бибер Экса, Faithless New Religion, будет Зирт и ее мощная новинка «Газ».
1: Love Radio. Года.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня утром в Иванове пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 18 градусов. Днем облачно с прояснениями, 21 тепла и без осадков.
3: Реклама. Унидом. Счастье в каждый дом.
4: Есть повод для радости. Цены в Унидоме не растут, а падают. Только с 4 по 8 мая. Оптовые цены на все. Все! Все!
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. 12-й проезд, 25. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард» 50-00-45.
6: 9 мая – великий праздник всего нашего народа. Низкий поклон и благодарность тем, кто приближал победу на фронте и в тылу. Текстильный центр «Рио» приглашает на большой концерт 10 мая в 13:00. Празднуем День Победы вместе.
7: Организация «Обыск», ОГРН 125-375-93-09, подробности по телефону 8-49-23-45-53-00+.
8: Сохранить сердце здоровым помогут в медицинском центре МРТ-диагностика на Лежневской 96, УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога за один визит, холтеровская диагностика. Доступно, профессионально, нам доверяют. 93-33-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
10: Что приятно посмотреть и не стыдно показать, всю сантехнику для дома здесь вам нужно покупать. Магазин сантехники «Ваш дом». Телефон 95-42-42. Ташкентская, 42.
11: Ох, до моря 5 часов лета.
12: А до Суздаль-Аква ехать 40 минут.
11: И денег на семью надо.
12: А в Суздаль-Аква билеты от 600 рублей. Привыкайте к удобному отдыху рядом. Аквапарк Суздаль-Аква. Курорт без забот. Подробности на aquasuzdal.ru.
13: Телефон рекламной службы Love Radio в Иванове 26 33 00.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: бывает, что чувствуешь, что знаком с человеком уже не просто там неделю, месяц, год, а больше одной жизни. Вот именно об этом песня «Lovers in a Past Life». Были влюблены друг в друга, но в прошлой жизни. Кельвин Харрис, Реган Боунмен, здесь на волнах Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: У кого такое же чувство есть в отношении своего любимого близкого человека, ну или просто друга, что мы знакомы уже больше одной жизни, улыбнись, я вместе с тобой улыбаюсь. Ну и, конечно, до конца часа слушаем крутую музыку, Рехаб, Муфласа, Хайпмен, Рейни с большой совместной работой Believe. Ну и в завершении часа DJ Smash Винтаж, легендарчиком Москва.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге.

0: Санкт-Петербург. Город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free. Это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
3: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-267-67. 8-800-267-67.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
13: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
15: Hey,

0: Москве 10. Love
1: News. Названы основные причины для блокировки банковской карты. Ученые открыли необычную пользу позитивного настроя. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лавразио. Подробности прямо сейчас. Финансисты рассказали, почему финорганизации блокируют банковские карты клиентов. Основная ошибка – это резкая смена поведения, например, совершение крупного перевода новому человеку. Эксперты не рекомендуют делить сумму на части, лучше заранее сообщить банку о будущей операции. Кроме того, опасения вызывают хаотичные переводы разным людям, частые входы в приложения с разных гаджетов и нестабильных сетей, а также отсутствие понятного назначения платежа. Введение платы за зарубежный трафик бессмысленно, поскольку VPN-сервисы уже год умеют маскировать его под российские, заявил эксперт в области информационной безопасности Петр Осетров. По его словам, клиентам буквально ничего не нужно будет делать для обхода ограничений. Напомню, по планам расход больше 15 гигов зарубежного трафика в месяц будет обходиться в 150 рублей за каждый дополнительный гигабайт.

0: Мошенники начали размещать поддельные объявления о сдаче недвижимости в аренду. Когда жертва откликается, злоумышленники сообщают о проблемах с оплатой и направляют ссылку на фишинговый сайт, который очень похож на популярные сервисы онлайн-бронирования. Введенные там персональные данные оказываются у аферистов. Итальянский модный дом Bottega Veneta зарегистрировал в нашей стране товарный знак. Напомню, в 2022 году компания объявила о закрытии магазинов в России. Позитивное мышление помогает нормализовать давление и полезно для здоровья сердца. Это выяснили иностранные ученые. По их словам, наиболее эффективная терапевтическая доза – это ежедневная практика. Заниматься нужно хотя бы 2-3 месяца. Еще больше новостей найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного дня.
1: Ну что, учимся мыслить позитивно и настраивать себя на тот же лад. Ну и слушаем хорошую музыку. Мадонна, Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Прямо сейчас дальше Дэйв Тэмс, Рейн Дэнс, Гарри Стайлс, As It Was. Ну и я, Макс Фабиан, тоже с тобой мыслю позитивно.

0: Мне кажется, лучше не знать, что она знает, где ты, там и не с ней. И кает именно по этому поводу. Джекон Келян, Асфальт здесь на волнах Love Radio. Красивая работа со смыслом. Это редко сегодня. Ну, мы, конечно же, движемся дальше. Там и будут работы со смыслом, будут работы с ритмом. Совсем 10-19 в столице.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и сразу перейдем к хорошей музыке. До конца этого часа...

0: Чуть раньше лирика от Мота, намек на нас. Еще раньше Born Again, это Fast Boy и Clock Clock. Это Лав Радио, оставайся на волнах саундтреков твоей любви.
1: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49. Хотите ощутить настоящий премиальный комфорт? Автомобили «Эксид» – выбор тех, кто ценит качество и статус. В «Эксид Центр Юг» представлен полный модельный ряд. Компактный LX, большой семиместный VX, гибридный автомобиль «Эксландикс» и бестселлер кросс-купе «Эксид RX». Высокие стандарты качества, гарантия 7 лет или 200 тысяч километров. Выбирайте новый уровень на дороге. Пройдите тест-драйв у официального дилера «Эксид Центр Юг». По адресу Иваново, Загородная, 6, телефон 33-44-44. Гарантийный срок на автомобиль «Эксид» составляет 7 лет или 200 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, за исключением отдельных узлов, агрегатов и их частей.
2: Мам, знаешь, почему я не боюсь летних каникул?
3: Почему?
2: Потому что в Инженириум они становятся суперприключением.
4: Подарите вашему ребенку незабываемое лето в Инженириум МГТУ имени Баумана. Здесь весело и полезно. Игры, квесты, интересные мастер-классы и увлекательные занятия по робототехнике и 3D-моделированию. Звоните 30 80 80 и подарите вашему ребенку лето, полное открытий. Инженириум. Лето, которые любят дети.
5: 6+.
6: Хотите вывести швейный бизнес на новый уровень? Трансметалл поможет. Современное швейное оборудование от мировых брендов, оригинальные запчасти, надежное обслуживание и сервис. Ваш успех начинается с Трансметалл. Иваново, Свобода 52, телефон 35 30 30.
7: Интернет в частный дом «Спутник Плюс». Подключим там, где другие не могут. Звони 20 30 20. «Спутник Плюс». 20 30 20.
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Иванове 26 33 00.

0: У нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто-то хочет попросить у меня прощения,
1: так.
0: Карта привязана к номеру телефона. Просто прощу за 1000, прощу от души. За 3000, я так полагаю.
1: Прайс по прощению.
0: Да.
1: Думаешь, там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
0: Ну, если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз сыграл,
1: самый,
0: возможно,
1: самый,
0: этот
1: да.
0: Константин нам пишет, да.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Реклама.
7: Летние детские каникулы от World Class. Мастер-классы, квесты, эстафеты, бассейн, спортивные игры, выездные мероприятия и вкусное питание от ресторана. Для детей от 6 до 12 лет. Подарите ребенку яркое лето. Телефон 939-929. 939-929.

0: Все наш двор!
1: Семейный ресторан «Наш двор». Бизнес-ланчи по будням. Живая музыка каждую субботу. Быстрая доставка. Кохма, Советская, 10. Телефон 45-44-33.
2: ООО «Наш двор». УГРН 124-37-00-7308. Город Кохма.
3: Ночь. Время для вкусного. Пиццерия «Папа Джонс» теперь доставляет до 3 ночи.
4: Индивидуальный предприниматель Айдинжан Шан Степанович. УГРН П 323-774-600-385-730. Город Иваново.

0: ярмарка Ваганова у Тополя, Никольского и Евроленда.
1: Подробнее на rassada37.ru.
2: Композитные бассейны Франмер. Воплощение лучших мировых технологий. Широкий модельный ряд бассейнов и впечатляющая цветовая гамма. Позвольте себе только лучшее. Сезон выгодных предложений на композитные бассейны Франмер только у официального дилера в Иванове. Компании Аквамастер. Куконковых 54. Телефон 92-98-26.
3: Город Иваново.
4: Трубы, кран и унитаз. Все найдете вы у нас. За сантехникой бегом на Ташкентскую ваш дом. Телефон 95-42-42. Магазин сантехники «Ваш дом». Ташкентская, 42.
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Иванове. 26-33-00.

Оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Дель Рей, ее новая работа First Light. Мне почему-то кажется, это очередным саундтреком к Джеймсу Бонду, наверное, который когда-нибудь выйдет, но очень даже похоже.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Максимально аутентично Джеймсу Бонду звучит работа First Light, ну а дальше работы, которые прозвучат для тебя в конце этого часа, не менее ярких эмоций доставят. Пол Ван Дайк, Риа Грейври будут Let Go, будет мод, намек на нас, обязательно послушаем Pink Panthers и Зару Ларсон, как я и обещал, Stateside. Ну а в новом части тебя уже ждут лучшие саундтреки твоей любви, так что обязательно оставайся с нами.
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию от классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
6: Ольга Зарубина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав Радио.
4: Я люблю тебя.
3: Лав Радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Саундтрек твоей любви. Это Love Radio.
1: В Москве 11. Всем привет.
2: Love News.
3: Россиянам рассказали, как увеличить ставку по вкладу. Мебель станет дороже. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Чтобы увеличить ставку по вкладу, необходимо изучить предложения разных банков и сравнить условия. Часто новые клиенты получают больше выгоды. Кроме того, по словам экспертов, многие финорганизации дают повышенную доходность при выполнении определенных условий. Это может быть размещение крупной суммы, удаленное оформление и подключение дополнительных продуктов типа страховки. Специалисты рекомендуют следить за акциями и специальными предложениями к праздникам, началу сезона или запуску новых продуктов. Наиболее эффективная стратегия – это использование лестниц вкладов, когда деньги распределяются между несколькими депозитами с разными сроками. В Кабмине установили возможность сохранения номера мобильного телефона при переезде в другой регион. Для этого абоненту нужно обратиться к оператору связи и написать заявление в офисе компании, на официальном сайте или на портале госуслуги. Мера начнет действовать с 1 сентября. Власти готовятся ввести заградительную пошлину на мебель из недружественных стран. Мера необходима для поддержки нашей промышленности. По словам экспертов, цены увеличатся до 50%. При этом дороже станет не только импортная продукция, поскольку поднимутся расходы на комплектующие. Виктория Бекхэм поведала о конфликте с сыном. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Стали известны детали сюжета 4-го сезона «Белого лотоса». В центре событий окажутся две съемочные команды, которые приехали на кинофестиваль в Каннах для участия в программе. У каждого свои амбиции и желания.

0: что-либо доказать. Дата выхода сериала пока не уточняется. О других интересных и актуальных событиях узнаешь чуть позже. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Желаю тебе классного дня.
1: Главный проект своей жизни. Перезапускайся, переосмысливай, перенастраивайся столько раз, сколько нужно под самую лучшую музыку. Дима Билан, твой номер один. Прямо сейчас дальше Gearbox, Graceland, ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще 4 часа.

0: Оффенбах, Норма, Джин Мартин зажигают, я бы даже сказал, поджигают наше настроение. Все еще это утро. Работай Overdrive, 11:20 в столице. Давай зажигать дальше вместе.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Я думаю, что последние проснувшиеся прямо сейчас присоединяются к нам, ну и, конечно же, начинают чувствовать эту жизнь, эту весну всеми фибрами своей души. Ну а мы чувствуем наш плейлист до конца этого часа на Real Tone. No one leaves this discotheque alive. Чуть раньше здесь BTS Swim. И совсем скоро Егор Крид, незабудки.
2: Только не звони, не пиши, отпусти, не держи. Не звони, не пиши, нам мало билиди. Позвони.
0: Это Лафрадион, дальше больше саундтреков для твоей любви.
3: Реклама. Велолето в Рио. Текстильный центр Рио Иваново разыгрывает 5 крутых велосипедов от партнера акции Snowbro. Совершая покупки, участвуйте в розыгрыше и забирайте свой новенький велосипед 28 июня в 12:00. Рио. Лето начинается здесь. Организатор акции ОСКВ. Ограничен 25-373-09-309. Срок акции 26.04.26-28.06.26. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количество призов, сроках и месте их получения уточните по телефону 8-49-23-43-33-00.
4: Мир плитки, воздвиженки, мир плитки, воздвиженки, воздвиженки, мир плитки, и это надо знать.
5: Вход в переулка Степанова.
6: Откройте для себя потолки нового поколения. Глянцевые, матовые, сатиновые, парящие и теневые. Потолки для вашего интерьера. Потолки 37! Мы гордимся тем, что вы выбираете нас уже более 12 лет и приглашаем в новый шоу-рум на Типографской 6. Только до конца месяца воспользуйтесь эксклюзивной скидкой. Звоните 57-74-24 и посетите наш сайт потолки37.рф.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Иванове 26-33-00.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.

0: Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
1: Когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
2: Сестр пишет: «Утречка, я изначально знала, что извиняться – это нормально. И если есть, за что?»
3: Вот я из утробы выхожу и говорю: «Простите за предоставленные неудобства».
2: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
3: Чего, ребята, все собрались?
2: Света
3: столько
2: нажгли.
3: Я понимаю, у вас у всех семьи, дела сегодня какие-то были, да. Мать, ты меня тоже прости.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги.
5: Первая любовь.
4: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Реклама. Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс». Новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем, в городе и за его пределами. Оцените новинку. Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88. Новая методика имплантации зубов во Владимире в стоматологии «Мандарин». Все зубы за 5 дней без костной пластики, разрезов и швов. Прием ведут челюстно-лицевые хирурги с опытом работы в Германии, Швейцарии, Сербии. Берем самые сложные случаи, даже если вам отказали в других клиниках. Иногородним пациентам предоставляется бесплатное жилье. Стоматология «Мандарин». Запись на бесплатную консультацию и обследование по телефону 99 99 91. 99 99 91. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: В медицинском центре МРТ-диагностика на Лежневской 96 установлен уникальный томограф Siemens Avanta. 1,5 Тесла, высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 93-33-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Делайте ремонт с умом. У нас есть все, что надо. Магазин сантехники «Ваш дом». Здесь всегда вам рады. Сантехника в наличии и на заказ, и все, что нужно для отопления. Магазин сантехники «Ваш дом». Ташкентская, 42. Телефон 95-42-42.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Иванове. 26-33-00.

0: Down здесь на волнах Love Radio. Прекрасная англо-французская работа от Набу и Муни. Максимально красиво. Тем временем утро по столичным часам уже практически завершается. 11:49 здесь. Летим его провожать.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Реализуем намеченное вместе с шикарными артистами. Future X появится через минуту-другую. This Kind of Love будет лирик и его свежий трек Don't Go Mad. Ну и завершим мы этот час и это утро треком No One Leaves This Discotheque Life от Rialto. Ну а ты оставайся с нами. Дальше еще более интересный плейлист. Ну и, конечно же, саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает пятый сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет четвертого сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва. Первый Красногвардейский проезд 21, строение 2. Башня Ока, 85 этаж.
8: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: новая песня о любви.
1: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на Love Radio.
0: В эфире Love Radio.

12 дня, столица. Ищем лучший звук и саундтреки твоей любви вместе с тобой. На старте этого часа красивая работа Ride от Clan Carousel. Дальше Боб Синклер, Кайза, I Can't Wait, Ольга Серябкина, бывшая. Ну и я, Макс Фабиан, тоже.

0: Life is simple.
1: Life is simple. Здесь на волнах Love Radio Масик, Маршал Джефферсон, Саламе Дас. Ну а почему бы и нет? Жизнь простая штука, когда ты в содружестве находишься со Вселенной, конечно же, со своей головой. Тогда жизнь точно становится простой и понятной. Поэтому вот этой хорошей музыки мы переходим к еще более яркой.
2: Все, что ты любишь, на одной волне.
1: И пусть твоя жизнь сияет так же, как наш плейлист. В ближайшие 40 минут здесь на волнах Love Radio Мари Краймбрери. Давай не ждать.
3: Давай не ждать. Жить будто завтра звездопад. Блеском в глазах всех побеждать.
1: Чуть раньше здесь Ройс и Ван Раш. И совсем скоро Miles Away от Оффенбах. Радио, здесь звучат саундтреки твоей любви.
4: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49. Хотите ощутить настоящий премиальный комфорт? Автомобили «Эксид» – выбор тех, кто ценит качество и статус. В «Эксид Центр Юг» представлен полный модельный ряд. Компактный LX, большой семиместный VX, гибридный автомобиль «Эксландик» и бестселлер кросс-купе «Эксид RX». Высокие стандарты качества, гарантия 7 лет или 200 тысяч километров. Выбирайте новый уровень на дороге. Пройдите тест-драйв у официального дилера «Эксид Центр Юг». По адресу Иваново, Загородная, 6, телефон 33-44-44. Гарантийный срок на автомобиль «Эксид» составляет 7 лет или 200 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, за исключением отдельных узлов, агрегатов и их частей. Хотите вывести швейный бизнес на новый уровень? «Трансметалл» поможет. Современное швейное оборудование от мировых брендов, оригинальные запчасти, надежное обслуживание и сервис. Ваш успех начинается с «Трансметалл». Иваново, Свобода, 52, телефон 35-30-30.
5: Мам, знаешь, почему роботы любят лето?
6: Ну, почему?
5: Потому что летом я их буду собирать.
6: Где? Дома?
5: На летней смене. В Инжиниум.
4: Подарите вашему ребенку незабываемое лето в Инжиниум МГТУ имени Баумана. Здесь весело и полезно. Игры, квесты, интересные мастер-классы и увлекательные занятия по робототехнике и 3D-моделированию. Звоните 30 80 80 и подарите вашему ребенку лето, полное открытий. Инжиниум. Лето, которое любят дети.
7: Станет ваш успех легендой, если повезло с арендой. Торговый центр «Шуйский текстиль» предлагает в аренду помещение с высокой проходимостью и большой парковкой, со свежим ремонтом и выгодными условиями. Наши площади идеально подойдут для магазинов, общепита, офисов, салонов, ПВЗ. Телефон в Шуе 4-48-42. Звоните нам 4-48-42.
8: Ох, до моря 5 часов лета.
9: А до Суздаль-Аква ехать 40 минут.
8: И денег на семью надо.
9: А в Суздаль-Аква билеты от 600 рублей. Привыкайте к удобному отдыху рядом. Аквапарк Суздаль-Аква. Курорт без забот. Подробности на aquasuzdal.ru.
10: Уже более 20 лет компания «Аквамастер» строит бассейны, сауны и хамамы. Наша команда опытных специалистов поможет вам на каждом этапе, от идеи до реализации. Мы используем современные технологии и только качественные материалы проверенных производителей. «Аквамастер». Доверьтесь профессионалам. Куконковых, 54. Телефон 92-98-26.
11: Город Иваново.
12: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
13: Мир плитки, Воздвиженки, мир плитки, Воздвиженки, Воздвиженки, мир плитки. И это надо знать.
14: Вход в переулке Степанова.
15: Телефон рекламной службы Love Radio в Иванове 26 33 00.

0: Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
1: Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
2: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
1: Не ведитесь, звучит как что-то странное. Муза — это человек, которого потом музыкант преследует.
2: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
1: Не указано.
2: Да что там, ну, с Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: ему на суточно-ру. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Иванове облачно. Осадки не ожидаются. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. Вечером будет малооблачно, 18 тепла и без осадков.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Новая методика имплантации зубов во Владимире в стоматологии «Мандарин». Все зубы за 5 дней без костной пластики, разрезов и швов. Прием ведут челюстно-лицевые хирурги с опытом работы в Германии, Швейцарии, Сербии. Берем самые сложные случаи, даже если вам отказали в других клиниках. Иногородним пациентам предоставляется бесплатное жилье. Стоматология «Мандарин». Запись на бесплатную консультацию и обследование по телефону 99-99-91. 99-99-91. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Иванова, выдыхай. Здесь не надо быть кем-то другим. Баланс, когда шторм внутри утихает. Любовь, когда вкус хочется повторить. Интуиция, когда душа просит праздника. Билч. Шереметьевская миля, Профсоюзная 4. Пространство, где ты просто есть. Не думай, чувствуй. 222-002.

0: Ресторан «Наш двор». Когда хочется вкусненького. Бизнес-ланч от 350 рублей и быстрая доставка. Подробности по номеру 45-44-33.
1: ООО «Наш двор». УГРН 124-37-400-7308. Город Кохма.
2: Ночь. Время для вкусного. Пиццерия «Папа Джонс» теперь доставляет до 3 ночи.
3: Индивидуальный предприниматель Айдинжан Шан Степанович. УГРН П. 323-774-600-385-730. Город Иваново.
4: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. 12-й проезд, 25. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Иванове. 26-33-00.

0: красивая песня, но очень грустная. Расставание всегда такое, такая пора, которую не очень хочется ни вспоминать, ни переживать. Не лето. Олег Майами, Леша Свик, не вспоминай меня. Здесь в эфире Love Radio, ну а мы завершаем час постепенно.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Еще раз хочется повторить всем, кто забыл об этом, с любимыми не расставайтесь, ну и, конечно же, не расстраивайте друг друга и не предавайте, чтобы не было предпосылок. Ну а мы закончим этот час под хороший трек. Maroon 5 Song совсем скоро и Holiday Boy «Ты не хотела» в самом финале часа. Так что обязательно оставайся с нами, лучшие саундтреки твоей любви уже на пути.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+. Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Саундтрек твоей любви.
1: Это Love Radio.
2: Час дня в Москве. Движемся навстречу лучшим саундтрекам твоей любви, эмоциям, ну и, конечно же, инсайтам, которые от прослушивания нашего плейлиста просто летят в жизнь в товарном объеме. КДТК, Алекс Сальдо, One and Two на старте часа, дальше Evan Hallow.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: популярных мелодий на этой планете. В эфире Love Radio прямо сейчас. New Religion, это Faithless в переработке вместе с Bibi Rexha. Свежий пересмотр, наверное, так можно сказать, известного мирового хита. Добавляй к себе, пока он играет. Ну а мы с тобой движемся дальше. Впереди лучшие саундтреки также этой планеты.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Нескромно, но это правда. До конца часа послушаем Coldplay, Little Sims, Burna Boy и Tini и их совместную большую коллаборацию под названием We Pray. Чуть раньше Mr. Know It All, это Teddy Swims. Ну и совсем скоро Филатов Кэрис «Мимо меня». Радио, саундтреки твоей любви здесь навсегда.
2: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
3: Представьте, 4-метровые потолки. Свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
6: Наша сантехника в каждый дом. Ваш дом, чтоб уютно было в нем. Телефон 95-42-42. Магазин сантехники «Ваш дом». Ташкентская, 42.
7: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Иванове 26 33 00.

0: Представители поколения Альфа, они говорят, что хотели бы изучать литературу с помощью мемов.
1: Знаешь, есть ощущение, что не сработает, потому что мемы, они не вечны. Может быть, в качестве факультатива.
2: Ну, люди, которые вот на пятый год остаются, им такие, ладно, давай уже через мемы попробуем зайти.
3: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги.
5: Первая любовь.
4: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Реклама.
9: Унидом. Счастье в каждый дом.
10: Есть повод для радости. Цены в Унидоме не растут, а падают. Только с 4 по 8 мая. Оптовые цены на все. Все! Все!
11: Летние детские каникулы от World Class. Мастер-классы, квесты, эстафеты, бассейн, спортивные игры, выездные мероприятия и вкусное питание от ресторана. Для детей от 6 до 12 лет. Подарите ребенку яркое лето. Телефон 939-929. 939-929.

0: Гамбурга, Ваганова, Утополя, Никольского и Евроленда.
1: Подробнее на rossada37.ru.
2: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
3: В медицинском центре МРТ-диагностика на Лежневской 96 ведет прием доктор медицинских наук, профессор, врач-невролог с 40-летним стажем Леньков Вячеслав Викторович. Доверяйте свое здоровье квалифицированным специалистам Иванова. 93 33 33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Интернет в частный дом «Спутник Плюс». Подключим там, где другие не могут. Звони 20-30-20. «Спутник Плюс». 20-30-20.
4: Что приятно посмотреть и не стыдно показать, всю сантехнику для дома здесь вам нужно покупать. Магазин сантехники «Ваш дом». Телефон 95-42-42. Ташкентская, 42.
5: Мир плитки, воздвиженки, мир плитки, воздвиженки, воздвиженки, мир плитки, и это надо знать.
6: Вход в переулке Степанова.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Иванове 26 33 00.

0: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Ну ничего, со всеми бывает, если перепутал, думал, что это любовь, а оказалось что-то иное, влечение, страсть, ну или просто дружба, помноженная на вечность, то это как бы всем присуще, все ошибаются. Серебро перепутал только что здесь в эфире Love Radio. Мы же движемся к финалу часа. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Lena и Tini будут провожать нас шикарной совместкой We Pray и Богдан Медведев в финале часа. Очень хотелось бы, чтобы он сам лично представил свой новый трек Broken Hearts.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
7: Григорий Лепс.
9: Самый лучший день. Заходил вчера.
8: Полина Гагарина.
7: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
10: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
11: Я люблю тебя.
10: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

столица 14. В поисках того самого вайба, для того самого настроения, яркого и музыкального, мы продвигаемся с тобой дальше в новый музыкальный отрезок. Леони Калум Скотт на старте с треком «Stay», дальше Люки Ли, «I Follow Rivers», ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще.

0: модный звук от DJ Smash. Здесь на волнах Love Radio в 14.19 по столичному. Это Afro House под названием Bambi. Да, свежий, последний, можно сказать, сольный трек Smash. Абсолютно танцевальный в его стиле.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а дальше не меньше 100% хитов и артистов, которые всегда западают в душу, но, естественно, в плеер и в избранное. До конца часа Дима Билан, Мари Краймбрери и It's My Life. Время пролетало в кай. Немногим ранее Мэри Гузанова.
2: Я хочу начать все заново, где ты рядом с океаном.
0: И совсем скоро Кунгс, Тео Пилус, Лондон, Galaxy. Слушай Love Radio и лови саундтреки твоей любви.
3: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
4: Новость, которую нельзя пропустить. В текстильном центре Рио цены ниже, чем на маркетплейсах. Цены на текстиль в Рио ниже, чем на маркетплейсах. И при этом можно пощупать и выбрать своими руками.
5: Организатор акции ООО «СКВ». Оберен 1573-99. Срок акции с 1.01.2026 по 31.12.2026. Информация об организации акции, правилах, сроках и месте ее проведения. Уточнение на инфоцентрах ТСЦ Рио Иваново. Или по телефону 849-23-45-33-00. Адрес город Иваново, Кухонское шоссе, Ломанин. Участие в акции при наличии активированной карты лучшего друга Ю. 18+.
6: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. 12-й проезд, 25. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
7: Мам, знаешь, почему я не боюсь летних каникул?
8: Почему?
7: Потому что в Инжениум они становятся суперприключением.
9: Подарите вашему ребенку незабываемое лето в Инжениум МГТУ имени Баумана. Здесь весело и полезно. Игры, квесты, интересные мастер-классы и увлекательные занятия по робототехнике и 3D-моделированию. Звоните 30 80 80 и подарите вашему ребенку лето, полное открытий. Инжениум. Лето, которое любят дети.
10: 6+.
11: Хотите вывести швейный бизнес на новый уровень? Трансметалл поможет. Современное швейное оборудование от мировых брендов, оригинальные запчасти, надежное обслуживание и сервис. Ваш успех начинается с Трансметалл. Иваново, Свобода 52, телефон 35 30 30.
12: Композитные бассейны Франмер. Воплощение лучших мировых технологий. Широкий модельный ряд бассейнов и впечатляющая цветовая гамма. Позвольте себе только лучшее. Сезон выгодных предложений на композитные бассейны Франмер только у официального дилера в Иванове. Компании Аквамастер. Куконковых 54. Телефон 92-98-26.
13: Город Иваново.
14: Ночь. Время для вкусного. Пиццерия Папа Джонс теперь доставляет до 3 ночи.
15: Индивидуальный предприниматель Айдинжан Шан Степанович. УГР НП 323-774-600-385-730. Город Иваново.
16: Телефон рекламной службы Love Radio в Иванове 26 33 00.

Говорят, что куклы не чувствуют боли, говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств, пусто. Только почему?

0: Мы спрашиваем, что вас удивило, особенно когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что что? В голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
1: Да как это Алина пусто? Написал? Ничего подобного, так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
0: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
1: Дергаем ногами.
0: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Реклама. Хотите ощутить настоящий премиальный комфорт? Автомобили «Эксид». Выбор тех, кто ценит качество и статус. В «Эксид Центр Юг» представлен полный модельный ряд. Компактный LX, большой семиместный VX, гибридный автомобиль «Эксландикс» и бестселлер кросс-купе «Эксид RX». Высокие стандарты качества, гарантия 7 лет или 200 тысяч километров. Выбирайте новый уровень на дороге. Пройдите тест-драйв у официального дилера «Эксид Центр Юг» по адресу Иваново, Загородная, 6, телефон 33-44-44. Гарантийный срок на автомобиль «Эксид» составляет 7 лет или 200 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, за исключением отдельных узлов, агрегатов и их частей.
7: Трубы, кран и унитаз – все найдете вы у нас. За сантехникой бегом на Ташкентскую – ваш дом. Телефон 95-42-42. Магазин сантехники «Ваш дом», Ташкентская, 42.
8: Откройте для себя потолки нового поколения. Глянцевые, матовые, сатиновые, парящие и теневые. Потолки для вашего интерьера. Потолки 37! Мы гордимся тем, что вы выбираете нас уже более 12 лет. И приглашаем в новый шоу-рум на Типографской, 6. Только до конца месяца воспользуйтесь эксклюзивной скидкой. Звоните 57-74-24 и посетите наш сайт потолки37.рф.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Иванове 26 33 00.

0: Не говори, что любишь меня, лучше покажи или докажи это, Джин. Don't say you love me здесь на волнах Love Radio, практически в финале часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а мы продолжаем дарить друг другу любовь, хорошие эмоции, музыку. Естественно, в новый час мы ворвемся уже через 10 минут. Ну а пока что Медуза, Дермот Кеннеди, Paradise, Дима Билан, Мария Краймбрери, It's My Life и Элла Португал, The Man, Зиба, Dive into the Ocean. Я же Макс Фабиан, на этом завершаю свой эфир на сегодня и благодарю тебя за то, что был со мной вместе. Я тоже был со всеми вами вместе. Вернусь к вам завтра сразу, не сразу после утреннего шоу, а вместо утреннего шоу в 7 утра по московскому. Пока, красавцы, в отпуске. Желаю классного дня и хорошей музыки. Всем пока, до завтра.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
7: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

На столичных 15.00. Колоссальный привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В первые 20 минут этого часа Icona Pop, Banderas, The Second Voice, Ваня Битриенко. На старте Tame Impala, Дженни Дракула, это Love Radio. Всем хорошего.

0: Шикарнейшая айкона Pop Vice Off of My Mind в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше. И вот с кем проведем ближайшие 40 минут этого часа. Под занавес дискотека «Авария» в Анамур «Кукла». Чуть раньше Пегги Гу, «It Goes Like На На На». Мадонна и Сабрина Карпентер «Bring Your Love» после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. В клинике «Альянс Дент» вас ждет опытный врач-ортопед Матузнова Нина Дмитриевна. «Альянс Дент» – идеальная улыбка – наша работа. Улица Постышева, 56. Запись по телефону 8-902-222-79-72. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ночь. Время для вкусного. Пиццерия «Папа Джонс» теперь доставляет до 3 ночи.
4: Индивидуальный предприниматель Айденжан Шан Степанович. ОГРНП 323-774-600-385-730. Город Иваново.
5: Интернет в частный дом «Спутник Плюс». Подключим там, где другие не могут. Звони 20-30-20. «Спутник Плюс». 20-30-20.
6: Ох, до моря 5 часов лета.
5: А до Суздаль-Аква ехать 40 минут.
6: И денег на семью надо.
5: А в Суздаль-Аква билеты от 600 рублей. Привыкайте к удобному отдыху рядом. Аквапарк Суздаль-Аква. Курорт без забот. Подробности на aquasuzdal.ru.
7: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Иванове 26 33 00.

0: Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще, очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде зато подъезжать. Будет парковка для вагонов доступная.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Иванове облачно. Осадки не ожидаются. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. Вечером будет малооблачно, 18 тепла и без осадков.
7: Реклама. Делайте ремонт с умом. У нас есть все, что надо. Магазин сантехники «Ваш дом». Здесь всегда вам рады. Сантехника в наличии и на заказ, и все, что нужно для отопления. Магазин сантехники «Ваш дом». Ташкентская, 42. Телефон 95-42-42.
8: Сохранить сердце здоровым помогут в медицинском центре МРТ-диагностика на Лежневской, 96. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога за один визит. Холтеровская диагностика. Доступно, профессионально. Нам доверяют. 93-33-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Мир плитки, воздвиженки, мир плитки, воздвиженки, воздвиженки, мир плитки, и это надо знать.
10: Вход в переулок Степанова.

0: ярмарка Ваганова у Тополя, Никольского и Евроленда.
1: Подробнее на rossoda37.ru.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Иванове 26 33 00.

0: Любопытно было бы узнать статистику, сколько существует песен с названием «На-на-на». Но вот эту мы с вами, как говорится, узнаем из тысячи. Peggy Go, It Goes Like «На-на-на» в эфире Love Radio. И вот кто еще будет здесь впереди.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: До финала этого часа из музыкального прошлого Леди Гага с большим хитом Poker Face. Чуть раньше дискотека авария в набор кукла Бритни Спирс и Уильям Screaming Shout. Через мгновение и начнем новые 60 минут с порции актуальных новостей.
2: Реклама меньше минуты.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тикс-фли. Вкусный и эффективный. Тикс-фли. Ваша собака в безопасности.
4: Тикс-фли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00. Категория.

0: столичных 16.00. Love
1: News. Россиянам пообещали, что массовых увольнений из-за ИИ не будет. Фильм Сарика Андреасяна номинировали на Голливудскую премию. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Внедрение искусственного интеллекта повлияет на сокращение штатов в российских компаниях, однако этот процесс будет происходить постепенно. В Роскачестве подчеркнули, что массовых увольнений ждать не стоит. По мнению экспертов, бизнес уже активно использует нейросети для оптимизации. Быстрее всего изменения коснутся банков, ритейла и телекома. Базовые ИИ-технологии заменяют подготовку отчетности, сбор и анализ данных, а также коммуникацию через чат-ассистентов. В Госдуме призвали продлить ежемесячные выплаты из маткапитала до 18-летия детей, а в случае обучения их в колледже или вузе до 23 лет. Соответствующее предложение направлено в Минтруда. Сейчас семьи с низкими доходами могут получать выплату за рождение ребенка каждый месяц на малышей до 3 лет. Во всех автобусах и электробусах Москвы появилась онлайн-библиотека. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Лексутов. Чтобы получить бесплатный доступ к сотням электронных и аудиокниг, нужно просто отсканировать QR-код в салоне транспортного средства. Фильм «Война и мир» Сарика Андреасяна номинировали на Голливудскую премию Golden Trailer Awards 2026. Лента поборется за звание «Лучший иностранный постер». Напомню, премьера экранизации состоится в следующем году. Андрея Болконского сыграет Станислав Бондаренко, а Пьера Безухова — Николай Шрайбер. Москвичка перепутала квартиру и уснула в кровати у незнакомки. Хозяйка жилья вернулась домой после ночной смены, услышала в спальне шум и обнаружила в ней незнакомую девушку. Проснувшись, та объяснила, что просто перепутала этаж после хорошего отдыха с друзьями. Еще больше свежих новостей, а также другой классной и актуальной информации найдешь в телеграм-канале Love Radio _official. Это были новости Love Radio.
0: Сергей Лазарев, Бенсон Бун, Люся Чеботина, Бруно Марс. В этой компании будем коротать ближайшие 20 минут этого часа. Ну а начнем его вместе с хитом «Summer» Calvin Harris. Через мгновение у микрофона Максим Абдулин. Это Love Radio.

0: или там. Сергей Лазарев в эфире Лав-Радио.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Лав-Радио.
0: Ну и без лишнего перейдем сразу к музыке, с которой встретим следующие 40 минут этого часа за экватором Биби Рекса и Faithless New Religion. Чуть раньше Дима Билан и Анна Асти «Эпилог».
2: Когда соберу тебя по чистям, и мои глаза...
0: После короткой паузы Оффенбах «Miles Away». Ты слушаешь Лав-Радио, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
4: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс». Новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку. Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
5: Мам, знаешь, почему роботы любят лето?
6: Ну, почему?
5: Потому что летом я их буду собирать.
6: Где? Дома?
5: На летней смене. В инжиниум.
7: Подарите вашему ребенку незабываемое лето в инжиниум МГТУ имени Баумана. Здесь весело и полезно. Игры, квесты, интересные мастер-классы и увлекательные занятия по робототехнике и 3D-моделированию. Звоните 30 80 80 и подарите вашему ребенку лето, полное открытий. Инжиниум. Лето, которое любят дети.
8: Хотите вывести швейный бизнес на новый уровень? «Трансметалл» поможет. Современное швейное оборудование от мировых брендов, оригинальные запчасти, надежное обслуживание и сервис. Ваш успех начинается с «Трансметалл». Иваново, Свобода, 52. Телефон 35 30 30.
9: Станет ваш успех легендой, если повезло с арендой. Торговый центр «Шуйский текстиль» предлагает в аренду помещение с высокой проходимостью и большой парковкой, со свежим ремонтом и выгодными условиями. Наши площади идеально подойдут для магазинов, общепита, офисов, салонов, ПВЗ. Телефон в Шуе 4-48-42. Звоните нам 4-48-42.

0: все наш двор.
1: Семейный ресторан «Наш двор». Бизнес-ланчи по будням. Живая музыка каждую субботу. Быстрая доставка. Кохма, Советская, 10. Телефон 45-44-33.
2: ООО «Наш двор». УГРН 124-37-400-7308. Город Кохма.
3: Уже более 20 лет компания «Аквамастер» строит бассейны, сауны и хамамы. Наша команда опытных специалистов поможет вам на каждом этапе. От идеи до реализации. Мы используем современные технологии и только качественные материалы проверенных производителей. «Аквамастер». Доверьтесь профессионалам. Куконковых 54. Телефон 92-98-26.
4: Город Иваново.
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Иванове 26 33 00.

0: Новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ».
0: В эфире Love Radio.
2: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
1: У нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто-то хочет, попросите меня прощения.
2: Так.
1: Карта привязана к номеру телефона. Просто прощу за 1000. Прощу от души. За 3000, я так полагаю.
2: Прайс по прощению?
1: Да.
2: Думаю, если там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
1: Ну, если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз играл, возможно, это этот Константин нам пишет, да.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: Лав-радио года. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Иванове малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 18 градусов. Ночью облачно с прояснениями, 11 тепла и без осадков. Завтра утром малооблачно, плюс 15, плюс 17 градусов и без осадков.
5: Дачный сезон начинается с удачи. 24 мая в 12:00 в текстильном центре Рио Иваново розыгрыш теплицы и дачных призов среди покупателей. Участвовать просто. Обменивайте чеки от 1000 рублей на купоны розыгрыша. Удачные подарки в Рио. Розыгрыш теплицы и других дачных призов. 24 мая в 12:00. Организатор акции ОСК ОРС 2017-79-79. Фрукция 26-04-2020-2020. Информацию об организаторе акции, правила проведения, лист призов, сроках и месте. Получение уточните телефон 849-20-40-52-11+.
6: Новая методика имплантации зубов во Владимире в стоматологии «Мандарин». Все зубы за 5 дней без костной пластики, разрезов и швов. Прием ведут челюстно-лицевые хирурги с опытом работы в Германии, Швейцарии, Сербии. Берем самые сложные случаи, даже если вам отказали в других клиниках. Иногородним пациентам предоставляется бесплатное жилье. Стоматология «Мандарин». Запись на бесплатную консультацию и обследование по телефону 99-99-91. 99-99-91. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ночь. Время для вкусного. Пиццерия «Папа Джонс» теперь доставляет до 3 ночи.
8: Индивидуальный предприниматель Айдинжан Шан Степанович. ОГРНП 323-774-600-385-730. Город Иваново.
9: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
10: Наша сантехника в каждый дом. Ваш дом, чтоб уютно было в нем. Телефон 95-42-42. Магазин сантехники «Ваш дом». Ташкентская, 42.
11: Откройте для себя потолки нового поколения. Глянцевые, матовые, сатиновые, парящие и теневые. Потолки для вашего интерьера. Потолки 37! Мы гордимся тем, что вы выбираете нас уже более 12 лет и приглашаем в новый шоу-рум на Типографской 6. Только до конца месяца воспользуйтесь эксклюзивной скидкой. Звоните 57-74-24 и посетите наш сайт потолки37.рф.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Иванове 26-33-00.
0: «Лав Радио». Мы любим музыку.

0: Включи любовь на полную громкость.
1: Это Love Radio.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин, ему места нет в кармане.

0: Саундтрек к счастливому 2019-му The Weeknd Blinding Lights. Только что в эфире Love Radio. Кстати, еще пара лет, и песня будет праздновать 10 лет с момента выпуска, хотя вышла как будто вчера. Ну а вот с кем еще будем проводить финальные минуты этого часа. После небольшой паузы Love Combust, Bibi Rexha, Faithless New Religion и Lyric «Обними через мгновение». Ну а новые 60 минут начнем, как всегда, с порции актуальных новостей.
1: Реклама.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
9: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+.

0: На столичных 17.00. Love News.
1: Билеты на электрички будут продавать онлайн. Зумеры запустили тренд на тихое увольнение. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. По всей России к 2035 году билеты на электрички будут продаваться в электронном виде. Это следует из концепции развития перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении. Кроме того, объем перевозок вырастет как минимум на 15%. В столице начали подготовку водоемов к открытию купального сезона. По словам заммэра Петра Бирюкова, специалисты удаляют крупный бытовой и природный мусор и осматривают береговые линии. После этого пройдет повторная очистка. Еще одно обследование запланировано на июль. В Москве в предстоящие праздничные выходные температура опустится ниже погодной нормы. По словам синоптиков, с 9 по 11 мая в некоторых районах возможны дожди разной интенсивности, а воздух днем прогреется до 13 градусов. Специалисты назвали будущее климатическое изменение приходом черемуховых холодов без снегопадов, заморозков и штормового ветра. В кинотеатрах стран Латинской Америки покажут нашумевший российский фильм «Твое сердце будет разбито» с Вероникой Журавлевой и Даниэлем Вегасом в главных ролях. Посмотреть Love Story на испанском и португальском языках зрители смогут 6 августа. Зумеры экономят силы благодаря тренду на тихое увольнение. Так, представители нового поколения не хотят работать сверхурочно, звонить по официальным вопросам и ставят на первое место деньги. Такие сотрудники выполняют строго то, что прописано в контракте, и осуждают неоплаченный энтузиазм. По словам HR-специалистов, нынешняя молодежь – самое прагматичное поколение из-за высокой инфляции и стоимости жизни в последние годы. В Беларуси появились шашлычные пончики. У новинки три вида – гриль с легким дымком, карамелизированный с хрустящим жареным луком и барбекю с копченым вкусом. Стоимость деликатеса около 150 российских рублей. Это были новости.
0: Тема белорусских. Вилки, Лана Дель Рей, Полина Гагарина. Вот с кем проведем первые 20 минут этого часа. И это, конечно, еще не все. Дэйв и Таймс Рейн Дэнс на старте часа. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Мокрый кросс и тема белорусских. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и по традиции обратим внимание на некоторые из тех хитов, с которыми проведем следующие 40 минут этого часа. За экватором Бенсон Бун, Sorry I'm Here For Someone Else.
2: I'm sorry I'm here for someone else. It's good to see your face.
0: Еще ближайшие 40, Леони и Калум Скотт, Stay. Пебл, Феникс, после короткой паузы.
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
5: Хотите ощутить настоящий премиальный комфорт? Автомобили «Эксид» – выбор тех, кто ценит качество и статус. В «Эксид Центр Юг» представлен полный модельный ряд. Компактный LX, большой семиместный VX, гибридный автомобиль «Эксландик» и бестселлер кросс-купе «Эксид RX». Высокие стандарты качества, гарантия 7 лет или 200 тысяч километров. Выбирайте новый уровень на дороге. Пройдите тест-драйв у официального дилера «Эксид Центр Юг». По адресу Иваново, Загородная, 6, телефон 33-44-44. Гарантийный срок на автомобиль «Эксид» составляет 7 лет или 200 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, за исключением отдельных узлов, агрегатов и их частей.
6: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. 12-й проезд, 25. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
7: Мам, знаешь, почему я не боюсь летних каникул?
8: Почему?
7: Потому что в Инженириум они становятся суперприключением.
9: Подарите вашему ребенку незабываемое лето в Инженириум МГТУ имени Баумана. Здесь весело и полезно. Игры, квесты, интересные мастер-классы и увлекательные занятия по робототехнике и 3D-моделированию. Звоните 30 80 80 и подарите вашему ребенку лето, полное открытий. Инженириум. Лето, которые любят дети.
10: 6+.
11: Летние детские каникулы от World Class. Мастер-классы, квесты, эстафеты, бассейн, спортивные игры, выездные мероприятия и вкусное питание от ресторана. Для детей от 6 до 12 лет. Подарите ребенку яркое лето. Телефон 939-929. 939-929.
12: В клинике «Альянс Дент» вас ждет опытный врач-ортопед Матузнова Нина Дмитриевна. «Альянс Дент» – идеальная улыбка, наша работа. Улица Постышева, 56. Запись по телефону 8-902-222-79-72. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Интернет в частный дом «Спутник Плюс». Подключим там, где другие не могут. Звони 20-30-20. «Спутник Плюс». 20-30-20.
14: Мир плитки, воздвиженки, мир плитки, воздвиженки, воздвиженки, мир плитки, и это надо знать.
15: Вход в переулок Степанова.
16: Ох, до моря 5 часов лета.
17: А до Суздаль-Аква ехать 40 минут.
16: И денег на семью надо.
17: Ох. А в Суздаль-Аква... Билеты от 600 рублей. Привыкайте к удобному отдыху рядом. Аквапарк Суздаль Аква. Курорт без забот. Подробности на aquasuzdal.ru.
18: Телефон рекламной службы Love Radio в Иванове 26 33 00.
19: Love Radio.

0: Когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
1: Сестра пишет: утречка. Я изначально знала, что извиняться – это нормально. И если есть, за что?
0: Вот я из утробы выхожу и говорю: простите за предоставленные неудобства.
1: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
0: Чего, ребята, все собрались? Я понимаю, у вас у всех семьи и дела сегодня какие-то были, да. Мать, ты меня тоже прости.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Реклама. Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
8: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
9: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс». Новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку. Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88. Новая методика имплантации зубов во Владимире в стоматологии «Мандарин». Все зубы за 5 дней без костной пластики, разрезов и швов. Прием ведут челюстно-лицевые хирурги с опытом работы в Германии, Швейцарии, Сербии. Берем самые сложные случаи, даже если вам отказали в других клиниках. Иногородним пациентам предоставляется бесплатное жилье. Стоматология «Мандарин». Запись на бесплатную консультацию и обследование по телефону 99 99 91. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В медицинском центре МРТ-диагностика на Лежневской 96 установлен уникальный томограф Siemens Avanta 1,5 Тесла. Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 93 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: С 12 до 16 в Иванове случается чудо. Сет-обед от шефов Билч. Это не бизнес-ланч. Это гастрономическое путешествие на тарелке. Авторская кухня, от которой хочется петь. Современно, эмоционально, со вкусом. Верни себе вкус к жизни в середине дня. Профсоюзная 4, Билч. Не думай, чувствуй. 222-002.
12: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
13: Что приятно посмотреть и не стыдно показать, всю сантехнику для дома здесь вам нужно покупать. Магазин сантехники «Ваш дом». Телефон 95-42-42. Ташкентская, 42.
14: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Иванове 26-33-00.

0: Яркий акцент этого часа. Кира Дивайн, Маркус Толивер, Superficial в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И прежде чем открыть следующий музыкальный час, в этом отметится небольшая серия треков Бритни Спирс, Womanizer, Marshmello, Portico, The Man, Phoenix. После небольшой паузы и сразу после актуальной новости.
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карта 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
6: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
10: Лайф-арена.
9: Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.

0: 6 вечера в столице. Love
1: News. Россиянам предложили новые безвизовые направления. Тиктокер хочет выкупить авиакомпанию.

0: нельзя сдавать в багаж. Нужно брать только ручную кладь. Более того, теперь граждане не смогут заряжать гаджеты с их помощью во время руления, взлета и посадки. Анджелина Джоли празднует победу над Брэдом Питтом в суде и продает свой дом в Голливуде. Что происходит между экс-супругами, узнаешь на модном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Кинокритики и поклонники Мэрил Стрип обсуждают в сети, что она может получить 22-ю номинацию на премию «Оскар» за участие в фильме «Дьявол носит Прада 2». Зрители убеждены, что актерская игра в культовом продолжении была даже лучше, чем 20 лет назад. Напомню, мировая премьера ленты состоялась 1 мая. В России новинку ждут после 10 числа. Тиктокер объединился с подписчиками и решил выкупить целую авиакомпанию. Spirit Airlines обанкротилась, и тогда 22-летний блогер Хантер Петерсон предложил фолловерам приобрести фирму. В итоге за пару дней видео с призывом собрало более 6 миллионов просмотров и 10 миллиардов рублей. Теперь юный предприниматель хочет сделать перевозчика народным с правом голоса в совете директоров и скидками на перелеты для всех, кто вложился. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
1: Колоссальный привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В ближайшие 20 минут отметится мод Ava Max, Артемаз, Доминик Файк на старте Yearbooks Graceland. Ты слушаешь Love Radio, у микрофона Максим Абдулин. Хорошего вечера.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Мод «Намек на нас» в эфире Love Radio.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми продолжим текущие 60 минут этого часа. За экватором отметится Tomorrow Together, Stick With You. Там же недалеко Дэвид Гетта, Биби Рекса, I'm Good. BTS, Swim, после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Унидом. Счастье в каждый дом.
5: Есть повод для радости. Цены в Унидоме не растут, а падают. Только с 4 по 8 мая. Оптовые цены на все. Все! Все!
6: Добро пожаловать в Ниде. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
7: Лифт от Артемия Лебедева в Ниде. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Ниде. Дом с историей. Детали, которые решают все.
8: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
9: 9 мая – великий праздник всего нашего народа. Низкий поклон и благодарность тем, кто приближал победу на фронте и в тылу. Текстильный центр «Рио» приглашает на большой концерт 10 мая в 13:00. Празднуем День Победы вместе.
8: Организатор акции «Обыск» в ОГРН 123-973-09. Подробности по телефону 8-49-23-45-53-00+.
10: Хочется, чтобы вечер сегодня был по-настоящему вкусным? Тогда вам в магазин морепродуктов «Раков». Свежие раки, креветки, мидии, крабы и рыба. Все уже ждет вас. Забегайте по дороге домой или оформляйте заказ заранее. Магазин морепродуктов «Раков». «Раков». Когда хочется действительно вкусного. Иваново, улица Лежневская, 46. Раков37.ру.
8: Индивидуальный предприниматель Коробов Роман Валерьевич. ОГРНП 318-332-800-020-659.
11: Новая методика имплантации зубов во Владимире в стоматологии «Мандарин». Все зубы за 5 дней без костной пластики, разрезов и швов. Прием ведут челюстно-лицевые хирурги с опытом работы в Германии, Швейцарии, Сербии. Берем самые сложные случаи, даже если вам отказали в других клиниках. Иногородним пациентам предоставляется бесплатное жилье. Стоматология «Мандарин». Запись на бесплатную консультацию и обследование по телефону 99-99-91. 99-99-91. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Хотите вывести швейный бизнес на новый уровень? «Трансметалл» поможет. Современное швейное оборудование от мировых брендов, оригинальные запчасти, надежное обслуживание и сервис. Ваш успех начинается с «Трансметалл». Иваново, Свободы 52, телефон 35-30-30.
13: Композитные бассейны «Франмер» – воплощение лучших мировых технологий. Широкий модельный ряд бассейнов и впечатляющая цветовая гамма. Позвольте себе только лучшее. Сезон выгодных предложений на композитные бассейны «Франмер» только у официального дилера в Иванове. Компании «Аквамастер». Куконковых 54. Телефон 92-98-26.
14: Город Иваново.
15: Станет ваш успех легендой, если повезло с арендой. Торговый центр «Шуйский текстиль» предлагает в аренду помещение с высокой проходимостью и большой парковкой, со свежим ремонтом и выгодными условиями. Наши площади идеально подойдут для магазинов, общепита, офисов, салонов, ПВЗ. Телефон в Шуе 4-48-42. Звоните нам 4-48-42.

0: Ресторан «Наш двор», когда хочется вкусненького. Бизнес-ланч от 350 рублей и быстрая доставка. Подробности по номеру 45-44-33.
1: ООО «Наш двор». УГРН 124-37-400-7308. Город Кохма.
2: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. 12-й проезд, 25. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Иванове. 26-33-00.

0: thing.
1: Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
2: Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
3: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
2: Не ведитесь, звучит как странное. Муза – это человек, которого потом музыкант преследует.
3: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
2: Не указано.
3: Да что там, но с Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
1: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Иванове малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 18 градусов. Ночью облачно с прояснениями, 11 тепла и без осадков. Завтра утром малооблачно, плюс 15, плюс 17 градусов и без осадков.
7: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
8: Хотите ощутить настоящий премиальный комфорт? Автомобили «Эксид» – выбор тех, кто ценит качество и статус. В «Эксид Центр Юг» представлен полный модельный ряд. Компактный LX, большой семиместный VX, гибридный автомобиль «Эксландикс» и бестселлер кросс-купе «Эксид RX». Высокие стандарты качества, гарантия 7 лет или 200 тысяч километров. Выбирайте новый уровень на дороге. Пройдите тест-драйв у официального дилера «Эксид Центр Юг». По адресу Иваново, Загородная, 6, телефон 33-44-44. Гарантийный срок на автомобиль «Эксид» составляет 7 лет или 200 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, за исключением отдельных узлов, агрегатов и их частей.
9: Летние детские каникулы от World Class. Мастер-классы, квесты, эстафеты, бассейн, спортивные игры, выездные мероприятия и вкусное питание от ресторана. Для детей от 6 до 12 лет. Подарите ребенку яркое лето. Телефон 939-929. 939-929.
10: Ночь. Время для вкусного. Пиццерия «Папа Джонс» теперь доставляет до 3 ночи.
11: Индивидуальный предприниматель Айденжан Шан Степанович. ОГРНП 323-774-600-385-730. Город Иваново.
12: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».

0: ярмарка Баганова, Утополя, Никольского и Евроленда.
1: Подробнее на rossada37.ru.
2: В клинике «Альянс Дент» вас ждет опытный врач-ортопед Матузнова Нина Дмитриевна. «Альянс Дент». Идеальная улыбка – наша работа. Улица Постышева, 56. Запись по телефону 8-902-222-79-72. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Трубы, кран и унитаз – все найдете вы у нас. За сантехникой бегом на Ташкентскую – ваш дом. Телефон 95-42-42. Магазин сантехники «Ваш дом». Ташкентская, 42.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Иванове. 26-33-00.
5: «Лав Радио».

0: Любителям кей-поп-культуры бойс-бэнд Tomorrow Together Stick With You в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: На сайте loveradio.ru тем временем в специальной вкладке вы найдете плейлист, отдельный плейлист, посвященный кей-поп направлению, там же многие другие. Ну а вот в какой компании проведем финальные минуты этого часа. DJ Smash It Door, «Розовый туман» появится под занавес, Rihanna Russian Roll, это из 2008-го, через мгновение. И сразу после начнем новый час порции новостей.
2: Реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
3: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
11: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb.defizbank.ru. ООО ВБ-банк.

0: 7 вечера в столице. Love
1: News. Власти прокомментировали популярный метод сбора средств. Назван ключевой элемент привлекательности. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предупредили россиян о рисках сбора денег на ипотеку через соцсети. Переводы блогеров небольших сумм несут юридические риски. Банки могут блокировать подозрительные операции, а подписчик попасть под налогообложение. Помимо этого, нет гарантии, что страница интернет-звезды не будет поддельно использоваться мошенниками. Николь Кидман оказалась поклонницей русской литературы. В свежем интервью актриса призналась, что в юности много читала Достоевского, а

0: увлечение такими темами может оказывать наркотический эффект, вызывая желание постоянно участвовать в подобных делах со стороны. Нос оказался ключевым элементом привлекательности. В эксперименте участникам показывали фотографии мужчин и женщин, а специальная система фиксировала, куда и как долго они смотрят. Выяснилось, что если нос кажется несимпатичным, взгляд к нему возвращается чаще и задерживается дольше, а заодно люди начинают внимательнее рассматривать рот. Если же все воспринимается гармонично, акцент смещается на глаза, губы и скулы. Еще больше свежих новостей, а также другой классной и актуальной информации найдешь в телеграм-канале Love Radio _official. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе вечера. Оставайся с нами.
1: И снова большой привет лично каждому, кто проводит это время традиционно на одной волне с нами. Скоро здесь будут Мадонна, Джастин Тимберлейк, Боб Синклер, Сони Фодера, на старте Алан Уокер, Broken Strings, у микрофона Максим Абдуллин, это Love Radio.

0: Клава, Кока, Нилетто, Краш. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и в самой разнообразной компании встретим следующие 40 минут этого часа под занавес мод мурашками. За экватором этого часа Оффенбах, Miles Away. Rock 16, Pay to Exist. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Унидом. Счастье в каждый дом.
4: Есть повод для радости. Цены в Унидоме не растут, а падают. Только с 4 по 8 мая. Оптовые цены на все. Все! Все!
5: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс». Новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку. Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
6: Интернет в частный дом «Спутник Плюс». Подключим там, где другие не могут. Звони 20-30-20. «Спутник Плюс». 20-30-20.
7: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. «Эвакуатор».
8: Откройте для себя потолки нового поколения. Глянцевые, матовые, сатиновые, парящие и теневые. Потолки для вашего интерьера. Потолки 37! Мы гордимся тем, что вы выбираете нас уже более 12 лет. И приглашаем в новый шоурум на Типографской 6. Только до конца месяца воспользуйтесь эксклюзивной скидкой. Звоните 57-74-24 и посетите наш сайт потолки37.рф.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Иванове 26 33 00.

0: Представители поколения Альфа, они говорят, что хотели бы изучать литературу с помощью мемов.
1: Знаешь, есть ощущение, что не сработает, потому что мемы, они не вечны. Может быть, в качестве факультатива.
2: Думаю, люди, которые вот на пятый год остаются, им такие, ладно, давай уже через мемы попробуем зайти.
3: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Реклама. Хотите ощутить настоящий премиальный комфорт? Автомобили Exit. Выбор тех, кто ценит качество и статус. В Exit Center Юг представлен полный модельный ряд. Компактный LX, большой семиместный VX, гибридный автомобиль Xlantix и бестселлер кросс-купе Exciter X. Высокие стандарты качества, гарантия 7 лет или 200 тысяч километров. Выбирайте новый уровень на дороге. Пройдите тест-драйв у официального дилера Exit Center Юг по адресу Иваново, Загородная, 6, телефон 33-44-44. Гарантийный срок на автомобиль Exit составляет 7 лет или 200 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, за исключением отдельных узлов, агрегатов и их частей.

0: ярмарка Баганова у Тополя, Никольского и Евроленда.
1: Подробнее на rossada37.ru. В медицинском центре МРТ-диагностика на Лежневской 96 ведет прием доктор медицинских наук, профессор, врач-невролог с 40-летним стажем Леньков Вячеслав Викторович. Доверяйте свое здоровье квалифицированным специалистам Иванова. 93 33 33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Делайте ремонт с умом. У нас есть все, что надо. Магазин сантехники «Ваш дом». Здесь всегда вам рады. Сантехника в наличии и на заказ, и все, что нужно для отопления. Магазин сантехники «Ваш дом». Ташкентская, 42. Телефон 95-42-42.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Иванове. 26-33-00.
3: Love Radio.

0: Буквально саундтрек к этой весне. Сигал и Ланкидро Джексон и Riptide в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот какая музыка под текущий момент. Через мгновение Кеша Тик-Так из 2010-х под занавес этого часа. Через несколько минут мод мурашками и в новом часе начнем с порции танцевальных хитов в фирменном миксе Love Power от DJ Lighta.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
4: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
8: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
13: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
15: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
16: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
17: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
16: Ольга Зарубина.

0: информация. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.

0: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность. Вдохновлять тебя это прикольно. Во мне так много ошибок, но я слал нафиг все правки. Достиг абсурда вершины, горел, как рукопись Кафки.
1: И вместо тысячи помпезных драм
0: пройдусь мурашками прямо по нам.

0: Саундтрек твоей любви.
1: Это Love Radio.
2: На столичных 20:00. Лично каждому традиционный и колоссальный Love Radio привет. Это Love Radio. Здесь же начнем новый час с фирменного микса Love Power от DJ Light. У микрофона Максим Абдуллин. Оставайтесь с нами. Хорошего вечера.
1: Love Radio представляет
0: правильный ритм твоего сердца.
1: DJ Light в мешап-проекте Love.

0: Фирменный микс Love Power от DJ Light. В эфире Love Radio с порцией танцевальных хитов. Проводим каждый вечер и стартуем в 20.00 по московскому времени. Ну а вот с кем встретим ближайшие минуты этого часа. Тедди Свимс, Мистер Know It All, Билли Айлиш, Birds of a Feather, Егор Крид, Артик и Асти, Карма. И не только они, и после небольшой паузы.
1: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Велолето в Рио. Текстильный центр Рио Иваново разыгрывает 5 крутых велосипедов от партнера акции SnowBro. Совершая покупки, участвуйте в розыгрыше и забирайте свой новенький велосипед 28 июня в 12.00. Рио. Лето начинается здесь.
3: Организатор акции ОСКВ. Ограничен 25-73-09-39. Срок акции 26.04.26.28.26.26. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках и месте их получения уточните по телефону 8-49-20-40-33-00.
4: Мам, знаешь, почему роботы любят лето?
5: Ну, почему?
4: Потому что летом я их буду собирать.
5: Где? Дома?
4: На летней смене. В Инжиниум.
6: Подарите вашему ребенку незабываемое лето в Инжиниум МГТУ имени Баумана. Здесь весело и полезно. Игры, квесты, интересные мастер-классы и увлекательные занятия по робототехнике и 3D-моделированию. Звоните 30 80 80 и подарите вашему ребенку лето полное открытий. Инжиниум. Лето, которое любят дети.
7: Ох, до моря 5 часов лета.
8: А до Суздаль-Аква ехать 40 минут.
7: И денег на семью надо.
8: А в Суздаль-Аква билеты от 600 рублей. Привыкайте к удобному отдыху рядом. Аквапарк Суздаль-Аква. Курорт без забот. Подробности на aquasuzdal.ru.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Иванове. 26 33 00.

0: Мы спрашиваем, что вас удивило особенно, когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что что? В голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
1: Да как это Алина пусто? Написал. Ничего подобного, так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
0: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
1: Дергаем ногами.
0: Да, на сны мы падаем куда-то в пропасть.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: всему на суточно.ру. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Иванове малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 18 градусов. Ночью облачно с прояснениями, 11 тепла и без осадков. Завтра утром малооблачно, плюс 15, плюс 17 градусов и без осадков.
1: Реклама. Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство. Лобби в Ните. Авторский дизайн. Удобная навигация. Безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Ните. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Хочется, чтобы вечер сегодня был по-настоящему вкусным? Тогда вам в магазин морепродуктов «Раков». Свежие раки, креветки, мидии, крабы и рыба. Все уже ждет вас. Забегайте по дороге домой или оформляйте заказ заранее. Магазин морепродуктов «Раков». «Раков». Когда хочется действительно вкусного. Иваново, улица Лежневская, 46. Раков37.ру.
4: Индивидуальный предприниматель Коробов Роман Валерьевич. ОГРНП 318-332-800-020-659.
5: Иваново, выдыхай. Здесь не надо быть кем-то другим. Баланс, когда шторм внутри утихает. Любовь, когда вкус хочется повторить. Интуиция, когда душа просит праздника. Билч, Шереметьевская миля, профсоюзная 4. Пространство, где ты просто есть. Не думай, чувствуй. 222-002.
6: Врез!

0: Все наш двор!
1: Семейный ресторан «Наш двор». Бизнес-ланчи по будням. Живая музыка каждую субботу. Быстрая доставка. Кохма, Советская, 10. Телефон 45-44-33.
2: ООО «Наш двор». УГРН 124-37-400-7308. Город Кохма.
3: Ночь. Время для вкусного. Пиццерия «Папа Джонс» теперь доставляет до 3 ночи.
4: Индивидуальный предприниматель Айденжан Шан Степанович. УГРН ИП 323-774-600-385-730. Город Иваново.
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Иванове 26-33-00.
6: «Лав Радио».

0: просто музыка, и частенько бывает так, что это ровно все, что нужно. Blessed Afters. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами проведем финальные минуты этого часа, прежде чем открыть новые 60 минут. Maroon 5, This Love, Маркулы, Тоси Чайкина, Стрелы, Тэм Импала, Дженни Дракула. В этой компании встретим финал этого часа. Оставайтесь с нами. Больше саундтреков любви впереди.
2: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
4: Я люблю тебя.
2: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
5: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.

На столичных 9 вечера. Loud Luxury, DJ Smash, Kygo, Ava Max, The Limba и другие артисты скрасят первые 20 минут этого часа. На старте Леони Калум Скотт, Stay. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Чо, Сибул в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с какой музыкой проведем остаток этого часа в ближайшие 40. Kungs, Fabulous London, Galaxy. Yearbooks, Graceland. Five's the Family, Antidote. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. 12-й проезд, 25. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
3: Ох, до моря 5 часов лета.
4: А до Суздаль-Аква ехать 40 минут.
3: И денег на семью надо.
4: А в Суздаль-Аква билеты от 600 рублей. Привыкайте к удобному отдыху рядом. Аквапарк Суздаль-Аква. Курорт без забот. Подробности на aquasuzdal.ru.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Иванове. 26-33-00.
6: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще, очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде зато приезжать. Будет парковка для вагонов доступная.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

Серебро, между нами любовь. Это то немногое и главное, о чем, без сомнения, нужно помнить любящим друг друга людям. И вот здесь, кстати, отличный момент напомнить, что в эфире телеканала Муз-ТВ по четвергам продолжается Лав-Радио-чат с подборкой твоих любимых клипов, в котором зрители обмениваются признаниями в любви в прямом эфире. Ну а здесь по средам мы озвучиваем некоторые из этих посланий. Начнем с сообщения от Оксаны Крамских. «Люблю тебя очень, Виталик. Спасибо, что ты есть. Ты лучший муж и папа». Елиска пишет напрямую: «Влад, я хочу, чтобы ты позвал меня замуж. Я тебя очень люблю». Сухов Вадим пишет: «Люблю свою жену Танечку». И завершим мы сегодня сообщением от Ивана Дьянова из Оренбурга. Сообщение такое: «Хочу найти свою вторую половинку». В поисках, конечно, пожелаем удачи и оставайтесь с нами, друзья. Участвуйте в интерактивном Лав-Радио-чате в эфире телеканала Муз-ТВ. Отправляй признание в любви своей лучшей половинке или предложение знакомства. Ну а чтобы сделать это, сканируй QR-код на экране телевизора по четвергам в 16:00 или приходи по специальной ссылке в телеграм-канале Лав-Радио, нижнее подчеркивание, Official 16+. Лав-Радио.

22 часа в столице. Все следующее время проведем с большим разнообразием 100% хитов. И вот кто будет в ближайшие 20 филатов. Икарос и Бурита, Rehab, Джонни, The Chainsmokers на старте BTS Swim. Ты слушаешь Love Radio. Оставайся с нами.

0: Влад Жигарас, Бурито, возьми мое сердце. В эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И прямо сейчас забежим в ближайшее будущее, узнаем, с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа под занавес. Дискотека «Авария», «Унамур», «Кукла». Рэй Долтон, «All We Got». Ариана Гранде, «We Can Be Friends». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: У нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто-то хочет попросить у меня прощения,
1: так.
0: Карта привязана к номеру телефона. Просто прощу за 1000, прощу от души. За 3000, я так полагаю.
1: Прайс по прощению.
0: Да.
1: Думаю, если там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
0: Ну, если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз сыграл, возможно, это Константин нам пишет, да.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».

0: из коллекции золотых хитов No Doubt, Don't Speak. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и далее переключимся вот на какие хиты, с которыми проведем ближайшие минуты. Это участвует дискотека «Авария», «Вон Амур», «Кукла», «Под занавес», «Ваната Кинелли», «Back to me», «Topic», «Fireball», «D-Mail», «Body». Здесь через мгновение, ну и больше саундтреков твоей любви в новом часе. Здесь в эфире «Love Radio».
1: «Love Radio».

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.

Москве час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: пальцев крепче, прижим на поближе, без остатка растворить.
1: Лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
2: Номер 5.
3: И кто любовь эту выдумал?

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.